0: Vladimir Putin spune că nu are de gând să atace Europa, dar amenință că va folosi bomba nucleară în caz de război cu țările NATO. A vorbit la forumul Valdai, o reuniune de experți internaționali în probleme rusești. Liderul de la Kremlin a spus că Rusia va riposta cu toate armele dacă aliații occidentali ar încerca să-i atace teritoriul. S-a referit în mod particular la Kaliningrad, exclavă rusă de la Marea Baltică, flancată de Polonia și Lituania. Rusia a trimis scrisori către NATO și unele ambasade în legătură cu acest subiect.
1: Мы никого не пугаем. Это не запугивание. Это ответ на попытку нас запугать. Генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да. Вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда это. Я прекрасно помню мои дискуссии с представителями международных финансовых организаций. Потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области.
0: Creierul din spatele tentative de sabotaj de pe aeroportul Leipzig ar fi un motociclist rus. Sunt date apărute în The Telegraph, care citează serviciile de informații din Germania, Polonia și Lituania. Potrivit anchetatorilor, bărbatul are legături cu un agent din serviciile de informații militare rusești, suspectată și de alte sabotaje. Motociclistul ar fi făcut turul Europei pe două roți ca acoperire. Ar fi venit în Germania prin Turcia în vara acestui an pentru a cerceta zona aeroportului. Tot el ar fi adus ilegal în Germania explozibilul găsit pe drona de pe aeroport. Nu tot el este cel care a dus drona kamikaze pe aeroport. Executantul ar fi un cetățean din Belarus, ale cărui urme ADN ar fi fost găsite la fața locului.